0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。普京时隔13年再赴萨哈林地区观摩俄太平洋舰队大演习。普京首次登上南千岛群岛，并视察岛上水产品加工厂。日本对普京登岛表示强烈抗议。乌克兰向韩国求援遭拒，韩媒称乌克兰最想要的是韩版爱国者系统天宫二。韩国公布7大尖端项目战略，李在明表示必须为后 AI 时代做好准备。俄罗斯总统普京时隔13年再赴萨哈林地区观摩俄太平洋舰队大演习。普京表示，北约渗透亚太地区，致地区冲突可能性增加。
1: 本次俄罗斯太平洋舰队大规模军演自8月4号正式启动，持续多日，12号迎来收官关键阶段。普京专程抵达远东南萨哈林斯克，亲自观摩督导演习全过程。据俄国防部公开数据，此次军演共计出动60艘各型舰艇、近30架战机与无人机，超1.3万名官兵全员参演。演习区域覆盖日本海、鄂霍次克海以及西太平洋海域。值得一提的是，本次演习的核心主力战舰是瓦良格号导弹巡洋舰。13号，普京在瓦良格号导弹巡洋舰上与俄太平洋舰队司令等高级军官举行会议。他在会上表示，目前确保俄国家安全的任务主要通过对乌克兰特别军事行动完成，俄还要确保所有边境和领土的安全。
2: Да, нет ничего важнее, чем решение задач для боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил, флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности.
1: 在汇报舰队责任区局势时，俄罗斯太平洋舰队司令海军上将维克托·利纳表示，俄罗斯面临一系列严峻挑战，包括日本的军事化进程急剧加速。
3: Обострение обстановки в операционной зоне флота также подтверждается все более агрессивной деятельностью военно-политического руководства Японии. Так, 4 июля была издана белая книга, в которой определен курс военно-политического руководства на открытую милитаризацию. Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%. А министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены 3 безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя. Также проводятся слушания по пересмотре 9 статьи Конституции.
1: 据塔斯社12号报道，俄罗斯总统普京当天在参加俄太平洋舰队演习时说，随着北约在亚太地区的渗透，该地区形成了新的军事政治集团，部署了新的武器系统，这对俄构成威胁，也使亚太地区发生冲突的可能性增加。
2: Мы видим, что здесь растет конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО.Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которая создает угрозы и для нашей.
1: 北约传统地理边界为北大西洋，近年来在美国推动下持续跨区域向亚太延伸，通过所谓伙伴机制、军事联动、情报军工合作，扶持区域多边小圈子实现力量投射。值得注意的是，今年4月，北约30国大使级代表团集体访问韩国与日本，这支规模空前的代表团几乎覆盖北约所有成员国，围绕安全对话、军工合作、军事部署等议题深度互动。如此规模的北约代表团对两国的高级别访问十分罕见。分析指出，北约与日韩密切联动，反映了北约亚太化战略构想加速推进，成为重塑亚太地区地缘格局的关键因素。视察期间，普京还表示，如果西方国家扣押俄罗斯船只，俄将予以对等回应。此前，法国和英国军方曾分别拦截俄罗斯游轮及影子舰队游轮。
2: Мы видим, что власти некоторых стран по нарушению международного
4: морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркну. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях не планируется налеги на наши корабли и суда. А так, и уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно.
5: 俄总统普京在观摩俄太平洋舰队军演期间公开批评北约亚太化的趋势，这里释放出三个清晰的信号。首先，直指北约亚太化带来的系统性挑战，北约突破传统的大西洋防务框架，持续向亚太地区渗透，将冷战时期的集团对抗思维复制到东北亚，试图要在亚太地区构建新型的军事政治集团，这对俄罗斯远东的战略空间是一个挑战。其次，日本紧随美国推进的前沿军事部署，在日本海周边地区持续加强反潜、反舰和远程打击能力，这些新型武器的部署直接针对的就是俄太平洋舰队和远东地区的核潜艇基地，大幅提升了远东地区军事对抗的风险。第三，指出日本盲从西方外交是双边关系恶化的主因，而此次军演配合普京的战略表态，表明俄罗斯有实力、有底气来反制北约的亚太化，同时也要坚守自身在远东和亚太地区的核心力。
0: 13号，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄方称南千岛群岛，并就归属问题强硬表态。日媒称，普京本人直接就争议岛屿问题表态极为罕见，俄日岛争再添变量。
1: 俄罗斯总统普京13号抵达南千岛群岛，日本称北方四岛。普京第一站到访的是伊图卢浦岛，日本称泽桌岛上一家水产品加工厂。
6: Это настоящий.
7: Воды Итурупа и других Курильских островов кишат тунцом до 300 килограмм. Раньше мы не понимали этой ситуации. Здесь был китовый завод. И вот вы приезжали, там гарпуны, это то, что мы выкопали, когда углубляли бухту. И мы не понимали, а откуда киты? Не было китов. И вот сейчас ушел лосось и пришли киты.
1: 俄新社称，这是普京首次登上南千岛群岛。南千岛群岛渔业资源丰富，是西太平洋最重要的冷水渔场之一。其中，伊图卢浦岛日方称为泽桌岛，是南千岛群岛面积最大的岛屿，常住人口约6500人，也是俄军在南千岛群岛最重要的军事枢纽。
8: Но так бывает очень редко.
9: Правда?
8: Да.
9: После приезда.
8: Да. Погода улыбается
10: вам. Я теперь буду думать, что так всегда.
8: Неправда. У нас 8 месяцев холода и тумана, и ветров.
10: Ну, я вижу вот это.
1: 据俄罗斯卫星通讯社8月12号报道，俄罗斯总统普京已抵达南萨哈林斯克，指挥俄罗斯太平洋舰队演习的最后阶段。同一天，普京表示，日本

0: 政府对南千岛群岛的领土主张毫无根据，日本政府还以乌克兰局势为借口对俄罗斯施加无端制裁。2026年8月4号，日本2026年版防卫白皮书公布，白皮书首次将俄罗斯列为主要威胁来源之一。
1: перечислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны.
0: 普京强调，南千岛群岛的归属已在国际文件中得到确认，是二战结果所确立的现实。俄方曾与日方构建过建设性关系，但遗憾的是，日方似乎转变了其立场，而这种转变并非由俄方引起。日媒称，普京本人直接就南千岛群岛问题表态是极为罕见，明显是向日本政府发出信息。13号，日本外务大臣茂木敏充就普京登岛提出强烈抗议。南千岛群岛目前由俄罗斯实际控制，俄罗斯萨哈林州管辖，岛上设有俄罗斯驻军、行政机构及基础设施，当地居民多为俄罗斯人及其家属。因在南千岛群岛日本称北方四岛的归属问题上存在争议，俄日在二战结束后至今未缔结和平条约。普京曾多次回应群岛主权问题，并表示一定会去千岛群岛。
1: Вы сейчас сказали о нескольких проблемах. Посещение островов Российской Федерации исходит из того, что это часть суверенной территории России. И поэтому я не понимаю, почему я должен стесняться посещать одну из территорий Российской Федерации.
0: 近年来，俄罗斯在军事和经济上不断加强对南千岛群岛的实际控制。军事方面，俄军已经在南千岛群岛中的伊图鲁普岛部署了 S-300V4 防空导弹系统。据俄媒报道， S-300V4 系统配备了两种类型的拦截弹，一种专门用来摧毁巡航导弹和弹道导弹，另一种则用来摧毁固定翼飞机和直升机目标。
2: возможности машины позволяют с помощью алгоритмов определить, исходя из скорости и траектории движения цели, определить, что это за цель, аэродинамическая либо баллистическая. И в соответствии с заданными алгоритмами уже принимается решение. Определяется тип цели, ставится задача на уничтожение.
0: 除了 S-300, 俄罗斯还在四岛中面积最大的两个岛，库纳希尔岛和伊图鲁普岛，也就是日方所说的国后岛和泽卓岛上，分别部署了武慧和冷堡岸基反舰导弹。其中，武慧反舰导弹的射程大约为130公里，冷堡导弹的射程为300公里。此外，俄罗斯还从2018年起在伊图鲁普岛上常态化部署了战机苏-35。2022年5月，俄罗斯首次在俄日争议岛屿举行胜利日阅兵式。经济方面，俄罗斯政府持续出台多项优惠措施来促进当地经济发展。为了吸引更多的医疗专家来南千岛群岛就业，俄政府向每名医生发放200万卢布的调遣补助金，护理人员则补贴100万卢布。2021年9月，普京还宣布将在整个南千岛群岛地区建设保税区，在该地区投资的企业可享受免税10年的优惠政策。
1: Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причем на 10 лет.
0: 分析指出，南千岛群岛对俄罗斯具有极其重要的战略意义。从地图上看，群岛扼守太平洋进入鄂霍次克海的要道。而鄂霍次克海是俄海军太平洋舰队战略核潜艇发射潜射洲际导弹的主要海域，也意味着俄罗斯战略核潜艇从这一海域可直接发起对美国阿拉斯加乃至西海岸的核打击。近年来，俄日关系因乌克兰危机持续恶化，日方加入了七国集团对俄制裁行列。作为回应，俄方退出